Нилска сарски ансамбл хаша бос я свеше особето хове мисче све пешасете юбилей обсташа, а мы сме били с микрофоном педла. Лаузиция да я была на кюнце дежиня за сарским программом тега ватам шака свеше шо. Я апен гледаме южо на пшидуце кюнце дежиня, жош доживеша засе сарске жива два барковах на цоне. Я до того супак засе наше жиши нареже.

Нимска сербски ансамбл хаше бузио свеши у совету хове мишче све 5-6 юбилей обсташа, а мы сме били с микрофоном педла. Лаузициада и буана кэнцу дежиня за сербским программом тега ватам шака свеша шо. Йо апен гледаме южо на пшиду цы кэнц дежиня жош доживио шо засе сербске жива два барковах на цоне. Йо до того супак засе наши жиши нареже.

0: Dracula.
1: Să te șoc am lubie.
2: Зачиню свой бутсерас, за напомню на время час.